тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Меня зовут Рик Реннер, сегодня 26 июля, и наша тема сегодня — ответственность говорить о Боге. Вас когда-нибудь просили говорить на публике, проповедовать, делиться свидетельством? Вы ощущали легкую дрожь, когда делали это впервые? Вы нервничали? Это нормально. Даже апостолу Павлу довелось это пережить, и он пишет об этом в первом послании Коринфянам 2:3. Он говорит Коринфянам: «Когда я был у вас, то был у вас в немощи и в страхе и в великом трепете». Слово «трепет», греческое слово «тромос», описывает человека, который дрожит физически. И Павел написал: «У меня была дрожь, когда я стоял перед вами». Это был момент, когда Павел понял, что у него должна быть Божья сила, или будут проблемы. Ему действительно было необходимо, чтобы пришла Божья сила, иначе он попал бы в неприятную ситуацию. Если вы ощущаете легкую дрожь, когда делитесь свидетельством, не удивляйтесь. Я хочу, чтобы вы знали, Божья сила придет независимо от того, что вы чувствуете. Божья сила приходит, когда люди ощущают свою слабость. И Божья сила придет к вам. Подумайте об этом сегодня.

0: Если ты недоволен собой, Бог может помочь тебе. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, чему я больше доверяюсь – Божьему Слову или Божьей любви, явленной в Иисусе Христе. Вообще, как понять мои страхи? Почему я хватаюсь за обетования Твои, Господи, больше, чем за любовь Твою? Что со мной происходит? Хочется довериться любви всецело, но она суверенна, и я даже страшусь ее. Неужели я не совершен в любви? Ибо совершенная любовь изгоняет страх. Как хочу я свергнуть крест воли Твоей, Господи, но как только лишаюсь этих страданий, то начинаю страдать еще больше. Дух мой стенает по Тебе и кресту Твоему, тянется к Нему, жаждет Его, потому что на кресте этом смертном жизнь моя. Сладки духу моему страдания креста Твоей воли, не избежать мне их, ибо как только бегу от них в крепость свою, в безопасность свою, так страх, как разреженный воздух, удушает меня, и опять возвращаюсь к Тебе. Прости метания мои, прости прекословие воли Твоей. Истинное дерзновение просить Тебя о чем-то берет начало не из моих страстных желаний, чего мне очень хочется, а берет начало в знании воли Твоей. Да будет воля Твоя на земле, как и на небе. При этом я признаю, что даже самые сокровенные, самые незначительные, маленькие мои желания, даже те, из-за которых было бы стыдно утруждать Тебя, Ты исполнял,

0: большим вниманием ко мне. Если же что и остается удержанным от моего понимания, я не скажу неотвеченным, потому что буду неправ, то я все равно верою души моей принимаю это, как твою волю. Ибо даже когда святой апостол Павел 3 раза молил тебя, Господи, о том, что удручало его, твой отказ на его просьбу и был твоим ответом во благо ему. Научи и меня верить и принимать твои ответы. Посвятите некоторое время для размышления над этими истинами в течение этого дня и в последующие дни. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение».

0: трибунає твоя.
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 26 июля. Сила настойчивости. «И сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Бытие 32:26. Иногда мы произносим в молитве несколько слов или предложений и больше не вспоминаем об этом. В других случаях мы мысленно возвращаемся к какой-либо ситуации или к какому-либо человеку и чувствуем, что должны продолжать молиться. Когда Дух Святой постоянно напоминает вам о чем-то, Он хочет, чтобы вы не переставали настойчиво, упорно молиться. В моей жизни были случаи, когда я хотела чего-то и знала, что это соответствует Божьей воле, потому что об этом говорилось в Его Слове. Когда я молилась об этом, но не видела никаких серьезных перемен, я возвращалась к Богу и говорила: «Я снова прихожу к Тебе с этой просьбой. Господь, я не хочу показаться невежливой, но я не перестану молиться об этом, пока не увижу перемен». Иногда я молюсь так: «Я опять прошу Тебя об этом и буду делать это до тех пор, пока не добьюсь изменений в этой области». Иногда нам нужно вести себя как патриарх Иаков, который сказал ангелу Господа: «Не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня». Бог благословил Иакова и сказал, что он боролся с Богом и сможет одолеть людей. Иаков был очень настойчив и стоял на своем до последнего. Смотрите Бытие, 32 глава, стихи с 24 по 28. И если я знаю, в чем состоит Божья воля, я могу молиться в соответствии с ней и не сдаваться. Богу нравится, когда мы проявляем упорство. Он ободряет нас в своем слове не опускать руки и не отступать. Неотступность в молитве всегда приводит к результату, поэтому доводите все до конца, в том числе и свои молитвенные поручения. Благодаря своей настойчивости Иаков одержал победу, получил новое имя от Бога и новое направление в жизни. Божье слово на сегодня. Богу не нравится назойливость, но Он благосклонен к настойчивым людям.
0: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, в психологии есть такое понятие, как альтруизм, то есть бескорыстное добро. Вот вопрос, способен ли неверующий человек на добро бескорыстное, неэгоистичное?
1: Когда мы говорим о том, может ли неверующий человек делать что-то доброе, это достаточно сложный вопрос, потому что здесь есть несколько разных граней в нем. Священное Писание в нескольких местах говорит следующее. Мы читаем послание к римлянам в 3 главе. Здесь сказано следующее, с 10 стиха, как написано, «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». То есть в определенном смысле люди без Бога не могут сделать ничего доброго. Это только в одном смысле, только с одной точки зрения. Мы сейчас посмотрим, что она означает, как посмотреть на этот вопрос еще с другой стороны. Для этого нам нужно вернуться в самое начало, когда Бог сотворил человека, и потом, когда между Богом и людьми пролегла эта стена вражды, стена противостояния. Смысл сотворения человека был в том, что человек стал проводником Божьей воли. Он стал проводником Божьих целей. Он стал проводником всего того, что правильно, то, что хорошо, и то, что является добром. И вот когда дьявол подошел к Еве, искушая ее, он предложил первым людям очень важную ценность. Он сказал им, что они после того, когда они нарушат Божье постановление, они сами смогут самостоятельно решать, что есть добро и что есть зло. И с этого началась проблема. Дело в том, что Бог является единым

0: центром, который в моральной и физической точке зрения определяет, что правильно, что неправильно. Например, никому из людей не дано право определять, сколько будет дважды два. Существует закон математики, который не связан ни с каким правительством, он не связан ни с кем из людей, он не связан ни с каким институтом. То есть нет какого-то математического совета человечества, который бы определял, что вот дважды два будет столько, а трижды три вот столько. Это закон, который существует вне людей. Это Божий закон. Бог определил, что значит математика и что значит дважды два. И все мы люди, мы настолько успешны, насколько мы учитываем эти Божьи законы. Вот точно так же у Бога есть и моральный закон. Он определил, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно. И самая большая беда людей заключается в том, что они присвоили себе теперь право самостоятельно определять, что хорошо, что плохо, что правильно и что неправильно в моральном или в нравственном отношении. И вот когда мы говорим с этой точки зрения, то вот здесь возникает самая большая проблема не в том, что конкретно человек называет добром и что конкретно человек называет злом, а в том, что он присвоил это право самому себе. То есть он делает что-то доброе, потому что он считает это добрым, вместо того, чтобы признать Божие определение каждого конкретного явления. То есть человек иногда может называть добрым то, что Бог называет добрым. Например, когда-то в Советском Союзе, где доминировала коммунистическая идеология, был один из принципов, моральных принципов строителя коммунизма. Он был следующий. Кто не работает, тот и не ест. Так вот, вот этот моральный принцип, он напрямую взят из Библии. В Библии, правда, немножечко по-другому сказано. Кто не работает, тот и не ешь. То есть в данном случае коммунисты и их идеология вот в этой точке сошлись с Божьей ценностью. Но проблема заключается не в том, что они сошлись в этой точке. Проблема заключается в том, что коммунисты точно так же на тот момент они продолжали считать, что это они сами решили, что это правильно. Они ни в коем случае не признают, что это Бог считает правильным. Проблема с таким подходом заключается в том, что сегодня человек считает это правильным, завтра человек будет считать другое, что это правильно. Проблема заключается не в самом вопросе, а в принципе решения или подхода к этому вопросу. Вот почему даже самые добрые человеческие дела, они в своем корне имеют, они несут в себе отраву независимости от Бога, отраву противопоставления себя Богу, отраву, в котором человек не подчиняется Божьему решению, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно. И вот в этом смысле даже самые альтруистические дела, даже самые благородные человеческие поступки, они будут противны Богу по причине того, что человек в конце концов через эти действия утверждает самого себя, утверждает свои собственные ценности, противопоставляя себя Богу. А это неизбежно, рано или поздно, приведет человека к краху.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

Христианские притчи. Толкование Даниилом сна Навуходоносора. Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев и халдеев, чтобы рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем. И сказал им царь: «Сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон». И сказали халдеи по-арамейски: «Царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Отвечал царь и сказал халдеям: «Слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, в куски будете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его». Они вторично отвечали и сказали: «Да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение». Отвечал царь и сказал: «Верно, знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что можете объяснить мне и значение его». Халдеи отвечали царю и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Рассвирепел царь и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищи его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, сильного при царе: «Почему такое грозное повеление от царя?» Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу, и Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии товарищам своим, чтобы они просили милостью Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил: «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лето, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу, и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя». После сего Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришел и сказал ему: «Не убивай мудрецов вавилонских. Введи меня к царю, и я открою значение сна». Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни.
Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук ударил в истукана, в железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот сон. Скажем пред царем и значение его. Ты, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землей. А четвертое царство будет крепким, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа? То будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепости железа, так ты видел железо, смешанное с горшечную глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно, так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро, и великий Бог дал знать царю, что будет после сего, и верен этот сон, и точно истолкование его. Тогда царь Навуходоносор пал на лице свое и поклонился Даниилу, велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу: «Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Даниил, глава 2, стихи со 2 по 47.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

потому что ты великий Господь, потому что ты один такой, который возлюбил нас больше своей жизни. Иисус, мы славим тебя.

и в жару, и даже в зной. Пилигрим всегда с тобой.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Итак, Иакова 1 глава 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Это место Писания говорит о награде от Бога, которая не дается просто так, а только после определенных испытаний. И судя по контексту всей первой главы, речь идет о вере человека, вере, прошедшей испытание. И не просто испытание, а искушение, которые поставили саму веру человека под сомнение, которые имеют целью разрушить наши убеждения, увлечь нас ко греху, а может быть даже дать нам взамен веру ложную, оправдывающую грех. Пройдя эти испытания и обретя терпение, человеку достаивается награда от Бога. Вот за что Бог дает награду: за развитие нашего терпения в укрепленной вере. Удивительно. Это есть апологетика веры, ее защита. Мы проходим не тест на знание, мы проходим испытания на грани наших сил. Только так рождается терпение. Иногда со стиснутыми зубами и напряженным лицом. Но не менее интересно название самой награды – «Венец жизни». Значит, по мнению Писания, венцом нашей жизни будут не достижения спортивные, финансовые, строительные, политические, научные, да и Бог знает какие другие, а сохраненная и испытанная вера, душа, устоявшая в искушениях, терпение, укрепившее нас. Как дом без крыши или выстрел без цели, труд без вознаграждения, хотя бы морального, так не увенчавшаяся жизнь, незаконченная. Она может быть масштабной или нет, известной или совсем нет, но в итоге своем получает или не получает свой венец у судьи всех Бога, который смотрит на веру, испытанную веру. Спешите к увенчанию своей жизни. Размышляйте об этом. Успехов вам! С вами был Юрий Кривоносов.

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 26 июля. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Первое послание апостола Петра, 5 глава, 7 стих. Написано, что Господь заботится обо всех нас и дает нам право возлагать наши заботы на Него, ведь мы понимаем, что нам не нужно заботиться о завтрашнем дне. Но это вовсе не означает, что строить и планировать завтрашний день не стоит, ведь строить и заботиться – совершенно разные понятия. Фактически, апостол Петр в 5 главе своего послания имеет в виду вовсе не созидание завтрашнего дня. Речь идет о заботе, озабоченности. Бог дает нам соответствующее нашим разнообразным целям помазание и силу их исполнять. Например, слово говорит, что Бог наделил нас силой приобретать богатство. Подобно этому мы имеем силу быть помазанными, быть благословенными, потому что Божий Дух – сила Господа на нас. Однако вместе с этим мы можем быть погружены в ежедневные, ежечасные и ежесекундные заботы, которые не исходят от Господа. Ведь Господь умер, чтобы все наши заботы были разрешены. И сегодня очень важно, чтобы мы научились отдавать наши заботы Господу. Но это возможно при наличии веры и надежды на Бога. Вообразите следующее. Забота приходит, а вы просто молитесь Святым Духом, и эта забота переходит на Божьи руки, и в вашей жизни все меняется. Приходят благословения. Возлюбленные, будьте благословлены. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда, и я не лгу. Я постоянно думаю и задаю себе вопросы, где справедливость и почему так много перекосов. Один от голода страдает и мечтает о кусочке хлеба, другой же сыт всегда, голодным он ни разу не был. Почему умирают дети и в мире так много несчастья, а мы живем для себя и не принимаем в этом участия? Почему так много войн, дети растут без пап и мам, в их жизни так много горя, чего не пожелаешь даже врагам? Почему так много зла на нашей планете? Разводятся родители, а страдают дети. Разводятся за тем, что важнее свои интересы, чем интересы тех, за кого они в ответе.

умирает долго не мучаясь. Почему страдают те, кто не заслужил страданий? И на долю добрых выпадает так много рыданий. А другой, кто заслужил страданий, живет лучше, не мучаясь от наказаний, в надежде на лучшую участь. А мы живем и часто даже не благодарим за мир, свободу, жизнь удалась, а мы молчим.

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда и что я не лгу.

бьет по лицу, наваливается страхами, скалится правом смерти. И иногда кажется, лучше бы умереть.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 25. Псалом Давида. «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей, не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна мздоимства. А я хожу в моей непорочности. Избавь меня и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа». Глава 25. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по силе его. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказал сие Иисус, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престолы славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 27. 25 лет был Иоафам, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иеруша, дочь Садока. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Озия, отец его. Только он не входил в храм Господень, и народ продолжал еще грешить. Он построил верхние ворота дома Господни и многое построил на стене Афела. И города построил на горе Иудейской, и в лесах построил дворцы и башни. Он воевал с царем аммонитян и одолел их, и дали ему аммонитяне в тот год 100 талантов серебра и 10 тысяч коров пшеницы, и ячменя 10 тысяч. Это давали ему аммонитяне и на другой год, и на третий. Так силен был Иоафам, потому что устроял пути свои пред лицом Господа, Бога своего. Прочие деяния Иоафама и все войны его, и поведение его описаны в книге царей израильских и иудейских. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И почил Иоафам с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Ахаз, сын его, вместо него. Глава 28. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И он не делал угодного в очах Господних, как делал Давид, отец его. Он шел путями царей израильских, и даже сделал литые статуи Ваалов. И он совершал курение на долине сынов Енома, и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом сынов Израилевых, и приносил жертвы и курение на высотах, и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И предал его Господь Бог его в руки царя сириян. И они поразили его, и взяли у него множество пленных, и отвели в Дамаск. Также и в руку царя Израильского был предан он, и тот произвел у него великое поражение. И избил Факей, сын Ремалиин, иудеев, 120 тысяч в один день, людей воинственных, потому что они оставили Господа, Бога отцов своих. Зихри же, силач из ефремлян, убил Маасею, сына царя, и из Рекама, начальствующего над дворцом, и Елкану, второго по царе. И взяли сыны Израилевы в плен у братьев своих, иудеев, 200 тысяч жен, сыновей и дочерей. Также и множество добычи награбили у них, и отправили добычу в Самарию. Там был пророк Господень, имя его Одет. Он вышел пред лицо войска, шедшего в Самарию, и сказал им: «Вот Господь Бог отцов ваших, во гневе на иудеев, предал их в руку вашу, и вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес. И теперь вы думаете поработить сынов Иуды и Иерусалима в рабы и рабы не себе. А разве на самих вас нет вины пред Господом, Богом вашим? Итак, послушайте меня и возвратите пленных, которых вы захватили из братьев ваших, ибо пламень гнева Господня на вас. И встали некоторые из начальников сынов Ефремовых, Азария, сын Иогоханана, Берехия, сын Мешелемофа, и Иезекия, сын Шалума, и Амаса, сын Хадлая, против шедших с войны, и сказали им: «Не вводите сюда пленных, потому что грех был нам пред Господом. Неужели вы думаете прибавить грехам нашим и к преступлениям нашим? Велика вина наша и пламень гнева Господня над Израилем». И оставили вооруженные пленных и добычу у военачальников и всего собрания. И встали мужи, упомянутые по именам, и взяли пленных, и всех нагих, из них одели из добычи, и одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и посадили на ослов всех слабых из них, и отправили их в Иерихон, город Пальм, к братьям их, и возвратились в Самарию. В то время послал царь Ахаз к царям ассирийским, чтобы они помогли ему, ибо идумеяне и еще приходили, и многих побили в Иудее и взяли в плен. И филистимляне рассыпались по городам низменного края и юга Иудеи, и взяли Фефсамис, и Аиалон, и Гадеров, и Сохо, и зависящие от него города, и Фимну, и зависящие от него города, и Гимзо, и зависящие от него города, и поселились там. Так унизил Господь Иудею за Ахаза, царя Иудейского, потому что он развратил Иудею и тяжко грешил пред Господом. И пришел к нему Феглафеласар, царь ассирийский, но был в тягость ему, вместо того, чтобы помочь ему, потому что Ахаз взял сокровища из дома Господня и дома царского, и у князей, и отдал царю ассирийскому, но не в помощь себе. И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать пред Господом, он, царь Ахаз, и приносил он жертвы богам дамасским, думая, что они поражали его, и говорил: «Боги царей сирийских помогают им, принесу я жертву им, и они помогут мне». Но они были нападение ему и всему Израилю. И собрал Ахаз сосуды Дома Божия, и сокрушил сосуды Дома Божия, и запер двери Дома Господня, и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме, и по всем городам Иудиным устроил высоты для кождения богам иным, и раздражал Господа, Бога отцов своих. Прочие дела его и все поступки его, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И почил Ахаз с отцами своими, и похоронили его в городе в Иерусалиме, но не внесли его в гробницы царей Израилевых. И воцарился Езекия, сын его, вместо него.

мире люди. Я король, моя свита честно предана мне. Мне не больно, и это не боль. Просто режется крылья в спине. Просто режется третий глаз. И я не могу не кричать. Я такой же, как вы. Я один из вас. И во снах я умею летать. Живу по чести и совести. Смотрю по ящику новости. Но мира нет в душе. Мира нет.

потрясать. Такому Богу я служу сегодня. Если ты служишь сегодня такому же Богу, воздай ему громкую славу и пой вместе с нами, потому что он все самое лучшее приготовил детям своим.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

хлеб, твою милость вкушаю, когда, спотыкаясь, бессилье грешу.

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех. Вы слушаете радио «Пилигрим».

Псалом 10. На небо свои устремляю я взоры. Душа моя к Богу живому стремится. Враги же хотят, чтобы она, словно птица, взлетела на самую дальнюю гору.

сердце стрелять в темноте и кровью святых омывать свои руки. Когда же разрушены все основания, что сделать сумеет помазанник Божий? Ведь судьбы людские в одном только схожи. Господь посылает нам всем испытания. Дождем он прольет на врагов своих серу, палящие ветры их доля из чаши. Но праведник будет всех выше и краше, ибо во всем знает время –

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: воображению. В традиционной кухне Туниса применяется много специй и пряных трав, которые делают вкус местных блюд ярким и насыщенным. Существует пословица, смысл которой сводится к тому, что пресные блюда готовит женщина, разлюбившая мужа. Тунисцы едят много хлеба. В основном это лаваши и длинные французские батоны. Его или едят в прикуску, или используют вместо ложки во время еды, подхватывая куски мяса и обмакивая в соус. Мавши – это блюдо тунисской кухни более чем основательное, ведь речь идет о запеченном на вертеле баране. Суп лаблаби – простое, но сытное зимнее блюдо, которое подают в закусочных по всему Тунису. Не удивляйтесь, если официант принесет вам пустую миску и корзину с хлебом сразу же после принятия вашего заказа. В приготовлении этого супа небольшая роль отведена клиенту, который должен накрошить хлеб в тарелку, после чего официант нальет половник супообразной смеси из нута, тушенного на оливковом масле, хариссы, тмина, лимонного сока, чеснока и соли. Иногда лаблаби украшают нарезанными вареными яйцами вкрутую и тунцом. Кускус – блюдо, распространенное во всех арабских странах. По своему происхождению кускус является берберским блюдом и состоит из тушеных овощей, картофеля, помидоров, кабачков, моркови, тыквы и мяса ягненка. Готовое блюдо подается с манной крупы, смешанной с томатным соусом. В каждой стране кускус готовят на свой лад. В Сахаре, на юге страны, важнейшей пищевой культурой являются финики. Больше, чем поесть, тунисцы любят только принимать гостей. Свадьба в Тунисе славится своей длительностью. Ее отмечают несколько дней, иногда целую неделю. Это своеобразный афродизиак для жениха. Познакомиться с девушкой в Тунисе очень просто. Достаточно подарить ей жасминовую веточку. Если девушка ее принимает, значит, она согласна на ухаживание. В брак вступают в молодом возрасте. Это неудивительно, так как более 60% населения моложе 20 лет. Так как в Тунисе запрещено многоженство, свадьбы празднуются с размахом, собирая огромное количество гостей. Свадьба в Тунисе очень дорогое удовольствие. Празднуется один раз в жизни, окупается очень долго, поэтому единицы могут провести такое мероприятие во второй раз в жизни. Тот же, кто рискнет завести больше одной жены, может быть подвергнут тюремному заключению. Родственники приходят в национальных свадебных костюмах, которые большинство берут на прокат. На невесте, по традиции, должно быть очень много золотых украшений. Невеста восседает в своем кресле на специально сделанном помосте. Рядом с ней рассаживаются подружки и сестры. Мужчин на свадьбе быть не должно. Жених, стоя у кресла невесты, осыпает ее золотом, которого должно быть не меньше 3 килограмм. Торжество продолжается в течение недели. Жених и невеста встречаются только в последний день. После свадебной церемонии молодые снимают традиционные одежды, больше они их никогда не наденут, так как молодежь в Тунисе предпочитает носить джинсы и майки. Тунисцы чтят традиции предков. Основной религией в стране является ислам суннитского толка, который исповедует 95% населения. Также распространены иудаизм и христианство. Любые проявления религиозной нетерпимости преследуются по закону. Религия накладывает отпечаток на жизнь каждого жителя. Тунисец обязан верить в единого Бога Аллаха и возносить ему молитву 5 раз в день. Каждый верующий обязан раз в жизни совершить паломничество в Мекку. Местные жители платят религиозный налог и часто подают милостыню нищим. А что вы знаете об этой прекрасной и далекой арабской стране?
1: Вы слушаете

0: Радио «Пилигрим».
1: Днем солнце не опалит тебя, ни луна ночью.
2: Господь сохранит тебя от всякого зла. Январь.

любовь с небес льется в жизнь золотым дождем.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы будем говорить о том, является ли Слово Божие универсальным на каждый день и для каждой отдельной ситуации. На самом деле Слово Божие подобно воде Нафтусе в городе-лечебнице Трусковце, если вам вдруг приходилось там быть, вы знаете, о чем я говорю. Свои целительные свойства эта вода сохраняет максимум 2 часа, после чего она становится обычной водой формулой H2O. Сколько бизнесменов ломали голову над тем, чтобы сберечь ее свойства, транспортировать, поставить на конвейер. Все напрасно. Нафтусию люди пьют прямо из источника, сразу, не отходя ни на шаг и не теряя ни минуты времени. Таким же образом и вера напрямую связана со словом знания и полностью зависима от него. Бог заинтересован приручить меня к себе так, чтобы все свои инициативы я свел к ожиданию Его велений и немедленному их выполнению. Сколько же я испытываю радости от Его одобрения, когда выполняю команды Святого Духа. И вот здесь возникает соблазн. И соблазн настолько большой, что мне, сознаюсь, редко удается с ним совладать, и я впадаю в искушение. Всякий раз, оказываясь в аналогичной жизненной ситуации, я больше не ищу Божьего вразумления на эту конкретную ситуацию, как мне поступить, только потому, что уже самостоятельно обладаю рецептом, который себя прекрасно зарекомендовал в прошлый раз. И я уверенно пользуюсь тем же словом знания, которое в первом случае, в прошлый раз, дало безотлагательные и очевидные результаты. И вдруг я отчетливо вижу, что это слово больше не воодушевлено Духом Святым и ровным счетом ничего не производит в этой теперешней ситуации. Я в недоумении. Как же так? Неужели Слово Божие не универсально? Неужели оно не подходит для всех случаев жизни? Читай и применяй. Оказывается, без Духа Святого ничего не получается. Потому автор послания к евреям пишет: «Когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших». Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Подумайте об этом. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 26 июля, и наша тема сегодня — ответственность говорить о Боге. Вас когда-нибудь просили говорить на публике, проповедовать, делиться свидетельством? Вы ощущали легкую дрожь, когда делали это впервые? Вы нервничали? Это нормально. Даже апостолу Павлу довелось это пережить, и он пишет об этом в первом послании Коринфянам 2:3. Он говорит Коринфянам: «Когда я был у вас, то был у вас в немощи и в страхе и в великом трепете». Слово «трепет», греческое слово «тромос», описывает человека, который дрожит физически. И Павел написал: «У меня была дрожь, когда я стоял перед вами». Это был момент, когда Павел понял, что у него должна быть Божья сила, или будут проблемы. Ему действительно было необходимо, чтобы пришла Божья сила, иначе он попал бы в неприятную ситуацию. Если вы ощущаете легкую дрожь, когда делитесь свидетельством, не удивляйтесь. Я хочу, чтобы вы знали, Божья сила придет независимо от того, что вы чувствуете. Божья сила приходит, когда люди ощущают свою слабость. И Божья сила придет к вам. Подумайте об этом сегодня.

0: Радио Пилигрим. Радио Пилигрим. Радио хорошего настроения.
1: Воздать Тебе хвалу, воздать Тебе славу, ибо Ты один достоин, Ты на

кровоточащие раны.

0: От жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио Пилигрим.
1: Слово наставления на радио Пилигрим.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 26 июля. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Первое послание апостола Петра, 5 глава, 7 стих. Написано, что Господь заботится обо всех нас и дает нам право возлагать наши заботы на Него, ведь мы понимаем, что нам не нужно заботиться о завтрашнем дне. Но это вовсе не означает, что строить и планировать завтрашний день не стоит. Ведь строить и заботиться – совершенно разные понятия. Фактически, апостол Петр в 5 главе своего послания имеет в виду вовсе не созидание завтрашнего дня. Речь идет о заботе, озабоченности. Бог дает нам соответствующее нашим разнообразным целям помазание и силу их исполнять. Например, слово говорит, что Бог наделил нас силой приобретать богатство. Подобно этому мы имеем силу быть помазанными, быть благословенными, потому что Божий Дух – сила Господа на нас. Однако вместе с этим мы можем быть погружены в ежедневные, ежечасные и ежесекундные заботы, которые не исходят от Господа. Ведь Господь умер, чтобы все наши заботы были разрешены. И сегодня очень важно, чтобы мы научились отдавать наши заботы Господу. Но это возможно при наличии веры и надежды на Бога. Вообразите следующее. Забота приходит, а вы просто молитесь Святым Духом, и эта забота переходит на Божьи руки, и в вашей жизни все меняется. Приходят благословения. Возлюбленные, будьте благословлены. Амен.
1: Радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, ибо я Господь, Бог твой.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим». Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 26 июля. Сила настойчивости. «И сказал ему: отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Бытие 32:26. Иногда мы произносим в молитве несколько слов или предложений и больше не вспоминаем об этом. В других случаях мы мысленно возвращаемся к какой-либо ситуации или какому-либо человеку и чувствуем, что должны продолжать молиться. Когда Дух Святой постоянно напоминает вам о чем-то, Он хочет, чтобы вы не переставали настойчиво, упорно молиться. В моей жизни были случаи, когда я хотела чего-то и знала, что это соответствует Божьей воле, потому что об этом говорилось в Его Слове. Когда я молилась об этом, но не видела никаких серьезных перемен, я возвращалась к Богу и говорила: «Я снова прихожу к Тебе с этой просьбой. Господь, я не хочу показаться невежливой, но я не перестану молиться об этом, пока не увижу перемен». Иногда я молюсь так: «Я опять прошу Тебя об этом и буду делать это до тех пор, пока не добьюсь изменений в этой области». Иногда нам нужно вести себя как патриарх Иаков, который сказал ангелу Господа: «Не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня». Бог благословил Иакова и сказал, что он боролся с Богом и сможет одолеть людей. Иаков был очень настойчив и стоял на своем до последнего. Смотрите Бытие, 32 глава, стихи с 24 по 28. «Если я знаю, в чем состоит Божья воля, я могу молиться в соответствии с ней и не сдаваться. Богу нравится, когда мы проявляем упорство. Он ободряет нас в своем слове не опускать руки и не отступать. Неотступность в молитве всегда приводит к результату, поэтому доводите все до конца, в том числе и свои молитвенные поручения». Благодаря своей настойчивости Иаков одержал победу, получил новое имя от Бога и новое направление в жизни. Божье слово на сегодня. Богу не нравится назойливость, но Он благосклонен к настойчивым людям. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

необычный, может добрый, а может строгий. К сожалению, стал привычкой. Мы под масками анонимов так бросаем.

Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

на герб не забудь посмотреть, ведь в разные края света уводят принцы, принцесс. Когда вдруг откроют палаты, шкатулки, шкафы, сундуки, не закружись и не падай в объятья на цену.

на турнире в доспехах за честь твою встанет борьба.

0: Доброе утро, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и мы вновь с вами, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, говоря о детях, можно ли детям играть в фей и волшебников?
1: Это достаточно сложный вопрос, потому что он связан не только с библейской истиной, но и с культурой и ее восприятием каждой конкретной группой людей. Все дело в том, как воспринимают дети и их родители вот эти все образы или сказочные персонажи, которыми могут увлекаться дети. Если это понятно всем, что это сказки, что это что-то нереальное, это что-то, что существует в воображении, то вполне возможно, что в таких играх нет ничего предосудительного. То есть они могут быть допустимыми, так скажем. Вот. Если же сознание детей и родителей, оно связывает вот эти все игры с каким-то реальным миром, с реальным существованием волшебства, то это, конечно, может быть потенциально очень и очень опасным. Поэтому, скорее всего, в каждой подобной ситуации родителям нужно реально посмотреть, что же подразумевают дети или вот те, может быть, группы детей, в которых это распространено, или в которых и эти игры практикуются, о чем они говорят, или как они воспринимают весь этот мир. Очень известный литератор, известный христианский автор, писатель С.С. Льюис, или Клайв Льюис по-русски, он был писателем-фантастом, и он писал много произведений, одна из них известная «Нарния», или «Хроники Нарнии», в которых есть всякие персонажи, которые, ну вот, они как бы такие чудесные персонажи. Там животные разговаривающие, там какие-то чудеса происходящие происходят. И вот когда Льюис пишет это не с тем, чтобы культивировать какую-то дьявольскую духовность, то есть существование волшебников, существование всяких разных домовых, гномов и так далее. Он это пишет для того, чтобы отразить определенную духовную ценность, учитывая то, что те, кто это читает, понимают, что это вымышленный мир, что это мир сказочный, это мир, который существует только для того, чтобы принести какую-то идею. То есть это определенный литературный прием. И вот с точки зрения того, что делает Льюис, конечно же, он делает очень доброе дело. Он помогает людям понять духовные ценности, изображая их вот таким языком. В принципе, именно эту цель преследует большинство народных сказок. Народные сказки, которые несут в себе какую-то идею. Сказка о рыбаке и рыбке и подобные вещи, которые имеют определенную нравственную или моральную ценность, но она облечена вот в такую рыбку золотую, которая разговаривает и может даже делать какие-то вещи там, для старика со старухой. Все понимают, что это все выдумано, и они понимают, что это все не имеет реальной почвы или это не отражение реальности. Конечно, в мире, в котором мы живем сегодня, где очень распространены всякие восточные практики религиозные, очень легко перейти эту грань. И очень часто люди, воспринимая вот это сказочное, они начинают связывать это как-то с реальностью, с духовной реальностью. И вот как только начинается эта связь с духовной реальностью сегодня, то это, конечно же, несет в себе огромнейшую опасность, и поэтому от этого нужно как можно дальше держаться. Другими словами, реально посмотрите, что значит для ваших детей эти волшебники, феи и так далее, и определите сами, насколько это опасно или же, может быть, допустимо в какой-то степени. Помоги, Господи, вам в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Библейский портал экзегет.ру представляет.
2: Четырнадцатая глава «Деяния апостолов», перевод Международного библейского общества, читаю для библейского портала «Экзегет». Ну вот у нас здесь, в общем-то, во всей остальной части книги будут рассказы о миссионерских путешествиях Павла и его спутников, Павел и Варнава в данном случае, Иоанн Марк, который был с ними, он от них уже отделился, и они находятся сейчас в этих малоазийских разных городах. В Иконии Павел и Варнава вошли, как обычно, в иудейскую синагогу и говорили так убедительно, что поверило очень много иудеев и греков. Однако иудеи, которые отказывались им верить, возбудили язычников и настроили их против братьев. Вот эта обычная история, она будет повторяться еще много раз. Значит, в чем дело? Они обращаются к иудеям, потому что они сами иудеи, да, этого никто у них не отнимает. И более того, Иисус, он мессия Израиля, он тот, кого они ждут. И поэтому с иудеями гораздо проще все это проговорить. А что касается язычников, то какое-то их количество, ну, прислушиваются к проповеди единого Бога, каким-то образом отождествляют себя с иудеями, но они не являются иудеями в строгом смысле слова. Поэтому с ними это каждый раз отдельный разговор, да? И иудеи, которые строго иудеи, да, вот они могут относиться как-то очень недоброжелательно к этой проповеди и считать, что, ну, вот у них отнимают их паству. Павел и Варнава провели там довольно много времени. Они смело говорили о Господе, который подтверждал весть о своей благодати, давая им силу совершать знамения и чудеса, да, чудеса как подтверждение свыше. Жители города разделились. Одни поддерживали иудеев, другие апостолов. Но когда язычники и иудеи вместе со своими начальниками захотели применить силу и побить их камнями, те, узнав об этом, бежали в города Ликаонии, Листру и Дерби, в их окрестности. Но это уже совсем такая глушь в Малой Азии нынешней. А где продолжали возвещать радостную весть. Вот хотят их побить, а они бегут еще дальше, ну и отлично, да, и, значит, там будем проповедовать. Нету для них слишком мелкого города, нету для них слишком незначительной аудитории. В Листре жил человек, не владевший своими ногами. Он был хромым от рождения и никогда не ходил. Он слушал то, что говорил Павел. Павел же посмотрел на него и видел, что у него есть вера для исцеления. Да, вот эти чудеса — это не фокусник, приходит, делает что-то, и все там произошло. Да, а это ответ на веру человека. «Встань на ноги твои прямо», — громко сказал он калеке. Тот вскочил и начал ходить. Люди увидели, что сделал Павел, и стали кричать на ликаонском языке. «К нам сошли боги в образе людей». А это же языческая глушь. Этот ликаонский язык, никто толком не знает, что это за язык, но, в общем, судя по всему, Павел его не понимает, с чего бы ему по-ликаонски-то говорить. А эти ничего не поняли в массе своей. Чудо произошло, ура! Они назвали Варнаву Зевсом и Павла Гермесом, потому что говорил в основном он. Зевс — это главное божество. Варнава, видимо, был такой попредставительнее, повнушительнее, а Павел — поречистее. А Гермес — это бог-вестник, да, тот, которого боги посылают к людям. Вот Зевс с Гермесом. Кто же это может быть еще? Тоже комедийная совершенно сцена. Вот «Деяния апостолов» часто показывают какие-то вот смешные, неловкие эпизоды. Вовсе не рисую первых христиан такими, знаете ли, иконными персонажами. Нет, они очень живые. За горном был храм Зевса, и его жрец привел к городским воротам быков и принес венки. Народ хотел принести им жертву. А те бедные проповедуют и даже ни о чем не догадываются, пока не видят, что вот уже жрец быков ведет венки. Когда же апостолы Варнава и Павел услышали об этом, видимо, им перевели с ликаонского на греческий, они разорвали свои одежды, кинулись в толпу и стали кричать: «Опомнитесь, что вы делаете, мы такие же люди, как и вы. Мы принесли вам радостную весть, и мы хотим, чтобы вы оставили этих бесполезных идолов и обратились к живому Богу, который создал небо и землю, море и все, что в них. В прошлом он позволял народам ходить каждому своими путями, но продолжал свидетельствовать о себе, делая добро, посылая вам дождь с небес, урожай в свое время. Он дает вам пищу и наполняет ваши сердца радостью». Но даже этими словами им едва удалось убедить народ не приносить им жертву. Эх, вся-то их проповедь привела к чему? Им жертву чуть было не принесли. Слава Богу, жертву удалось отговорить, но ничего объяснить не удалось. Все впустую. Мало того, что впустую. Однако иудеи, которые пришли из Антиохии и Иконии, и туда за ними пришли. Склонили толпу на свою сторону. Павла побили камнями и выволокли за город, думая, что он уже мертв. Но когда ученики собрались вокруг него, он поднялся и пошел обратно в город. Вот упорный. На следующий день они с Варнавой ушли в Дервию. Но это же полная катастрофа. Оттуда их прогнали. Сюда они пришли, здесь их приняли за богов и чуть не принесли им жертву. Когда они сказали, нет, мы не боги, то они настолько рассвирепели, что их камнями побили, чуть не убили Павла. Зачем всем этим дальше заниматься? Очень часто люди представляют себе христианскую проповедь таким триумфом бесконечным. Вышел, что-то сказал, все, ура, ура, ура, мы поверили, да? Да нет. Но будут и триумфы. Наверное, без этих жутких совершенно каких-то поражений не было бы следующих триумфов, не было бы основанных церквей. Итак, Дерви, еще один крохотный городок. Они возвещали радостную весть, в этом городе приобрели много учеников. Неожиданно сработало. Затем они возвратились в Листру, Иконию и Антиохию, ну, не главную, а ту самую Писидийскую. Там они ободряли учеников и воодушевляли их оставаться твердыми в вере. Значит, и там кто-то поверил. Может быть, мало. Не триумфально, но и не бесполезно. Нам предстоит испытать много скорбей перед тем, как мы войдем в Божье Царство. Говорили они, ну да, они уже это поняли на своем примере. Так-то говорить о том, как круто быть христианином, это здорово, но не совсем правда. Иногда приходится и попереживать неприятные эпизоды. Павел и Варнава в каждой церкви назначили старших, помолившись с постом, передали Господу, в которого они уверовали. Вот они основали общины, старшие, то есть пресвитеры по-гречески. Уже возникает какая-то иерархия своя. Затем они прошли Писидию, пришли в Памфилию, это все небольшие области. Проповедовав слово в Перге, они пришли в Анталию, знаменитая Анталия, куда все ездят купаться, это та самая Анталия. Из Анталии они отплыли обратно в Антиохию, где они были вверены Божьей благодати на труд, который они исполнили. Собственно, их оттуда отправили на эту проповедь. Вернувшись обратно, они собрали церковь и рассказали обо всем, что Бог совершил через них и как он открыл дверь веры для язычников. Интересно, рассказали эти анекдотические эпизоды? Я думаю, да, иначе откуда бы Лука это знал, он с ними там не присутствовал. Там они пробыли довольно много времени вместе с учениками. Вот, смотрите, с одной стороны, вот это миссионерство, вот эти вот поездки, а с другой стороны, какие-то очень простые истории о том, как эти люди оказываются в комедийных ситуациях, как в опасностях они, как не все удается, но удается что-то, и то, что удается, исполняет, наполняет смыслом вот эти их труды. Дальше будет продолжение.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим». Яков Левин. Сеется семя.
1: Брак. В одном городе молодой богобоязненный юноша руководил хором в церкви. Он вел себя чисто и свято, никогда не подавал никому соблазна. Когда он задумал жениться, то, помолившись, оставил после спевки всех сестер и открыл им свое сердце и секрет. Он сказал: «Я люблю вас всех одинаково любовью Христа, и все вы красивы, хороши и любезны. Но вот, которая из вас встанет и скажет, что желала бы быть моей женой, та и будет». После гробового минутного молчания встала одна из них, та, которая казалась наименее популярной и талантливой, и сказала: «Я желаю быть вашей женой». Все еще больше замерли на мгновение. Он же, подойдя к ней, приветствовал ее как будущую жену, объявляя этим свое обручение. Несомненно, он молился перед тем и получил указание от Господа, чтобы таким путем получить от него нужную жену. Их супружеская жизнь всегда носила отпечаток благословения и счастья.
0: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

взявшись за руки, мы шли по садам. Ярче солнца края его рис. Мне казалось, что я первый

0: Псалом 138.
1: Ты испытал меня, Боже, и знаешь, знаешь, когда я ложусь и встаю, когда утром рано встречаю зарю, меня ты десницей своей окружаешь. Еще нет и слов на моем языке, а ты уже знаешь их все совершенно, и мысли мои, что храню сокровенно, как хрупкий сосуд от людей вдалеке. Куда я от духа укроюсь, Господня? Взлечу ли на крыльях зари в небеса? Сокроюсь ли в келье, уйду ли в леса, когда все открыто пред ним преисподня? Быть может, скажу, тьма сокроет меня, укроюсь от Бога я в горестной ночи. Но тьма никогда не затмит его очи, и мрак перед ним, как сияние дня. Он дивно устроил все кости мои, когда созидался я тайно в чреве, когда ярких звезд еще не было в небе, зародыш мой видели очи твои. Я славлю Творца за возвышенность дел, за мудрость его, что меня созидала. Записан я в книге его от начала, и дням моих странствий положен предел. Храни меня, Боже, и сердце узри, какое оно и мои помышления. Хочу совершить от земли восхождение под сенью твоей в край небесной зари.
2: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

Я доверяю Тебе, Господь. Ты веди меня, Иисус, Иисус. Моя жизнь в Твоих руках, Господь. Ты омыл меня кровью Своей и простил всякий грех. И я принимаю Твою праведность, чтобы славить Тебя, Иисус, следовать за Тобой и знать, что Твоя рука сохранит меня.

Степ успеть и развиться до того, как постарел, самоутвердиться и не устареть, только бы о том в конце не пожалеть.

0: Аудиомысли представляет. Если мой ум может представить это, а мое сердце может поверить в это, я знаю, что могу достичь этого.
1: Джесси Джексон.
0: Я, конечно, царь, потому что я знаю, как управлять собой.
1: Пьетро Аретино.
0: Один живет стихами, которые не умеет писать. Другие пишут стихи, которые не осмеливаются реализовать.
1: Оскар Уайльд.
0: Вы единственный человек на Земле, кто может использовать ваши способности.
1: Зиг Зиглар.
0: Уверенность приходит не от постоянной правоты, а от отсутствия страха быть неправым.
1: Питер Макентайр.
0: Утверждайте себя, никогда не подражайте.
1: Ральф Уолдо Эмерсон.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: что слушать хорошо, а что слушать плохо?
0: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: буду слушать хорошо, не буду плохо.

0: Гарик, пойди сюда. Будь добр, поставь здесь свою подпись.
1: А что это?
0: Да, так, пустяки, просто бланк, в котором написано, что я не несу перед тобой никакой ответственности за какой бы то ни было принесенный тебе ущерб.
1: Зачем это тебе?
0: Ну, понимаешь, когда я умру, Бог будет судить меня за все, что я сделала неправильно. Но я просто покажу ему этот бланк со списком имен, в котором черным по белому написано, что никто из этих людей не...
1: Так-так, понятно. А как насчет моей машины?
0: А что насчет твоей машины?
1: Ты поломала мне дворники?
0: А, дворники. Ну да, именно поэтому я и включила тебя в список.
1: Может, будет лучше, если просто заплатишь, а?
0: Будет лучше, если ты просто вот здесь распишешься.
1: Да пустая эта затея вся.
0: Ну почему же?
1: В твоем списке нет Христа.
0: А почему он должен быть в моем списке?
1: Потому что, дорогая моя Анжела, прежде всего тебе нужно его прощение.
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». При содействии Lifeline Production.

0: Золотая коллекция на радио Пилигрим.
1: Аллилуйя! Мы величаем Господа. Слава Ему!

0: конца дней. Аллилуйя!
1: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Я скучаю.

слышал музыки тайну. Утоляющий жажду. Мироздание секреты в этих звуках открылись. И теперь я желаю, чтоб мечты мои сбылись. Вечный мир как награда за терпение и веру. Праздник жизни и радость там дается без меры. Праздник жизни и радость

из тьмы ночной откроет нам сияющие двери, и мы забудем скорби наши на пути от радости, нахлынувшей волною, и рухнем на колени перед ним, пред тем, кто царствует любовью.

«Доброе утро». По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Христианские притчи. Воробей. Две маленькие сестрички, прослушав библейскую историю об изгнании Адама и Евы из рая, сказали папе: «Папа, если б мы с Леной были в раю, то ни за что бы не съели плод познания добра и зла, ведь Бог не разрешил его трогать. Правда, папа?» «Правда», — улыбнулся отец и уложил детей спать. Наутро папа встал раньше всех, поймал во дворе воробья и посадил его в непрозрачную кастрюльку. Разбудив девочек, он показал им кастрюльку, которую поставил на подоконник открытого окна в кухне, и сказал: «Пожалуйста, не снимайте крышку с этой кастрюльки, пока я не приду с работы. Когда я вернусь, то сам покажу вам сюрприз, который там находится. Если будете послушны, куплю вам новую игру». Папа ушел с мамой на работу, а ребятишки остались дома одни. Всеми силами пытались они себя отвлечь от кастрюльки, стоящей на кухне. Они давно переиграли во все игры, какие знали, но любопытство не давало им покоя. Очень хотелось заглянуть в кастрюльку. В конце концов старшенькая Маша уговорила сестричку Лену, которая еще боялась, что папа будет ругаться, заглянуть в кастрюльку. «Мы только одним глазком глянем и закроем», — сказала она. «Папа даже не узнает». Но как только Леночка приподняла крышку, воробьишка вылетел в окно. Испугавшись, девочки захлопнули пустую уже кастрюльку. Вечером вернулся папа и, увидев, что кастрюлька пуста, сказал: «Ну что, маленькие Евы, не выдержали? Выпустили птичку». Вот так и Ева не удержалась, чтобы не попробовать плод познания добра и зла. «Папа, что это было за дерево такое? И почему с него нельзя было кушать?» — спросила Маша. «Дерево было обычным, и плоды съедобными. Но, нарушив запрет Бога, первые люди сами как бы выбрали зло вместо добра, потому что всякое зло начинается с непослушания. А с послушания все доброе, чему бы научил Бог первых людей, когда бы они были послушны. Этот воробушек был для вас сегодня деревом добра и зла, и вы тоже не послушались меня. Испытание Адама и Евы оказалось вам не по силу».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

твоей жизни ветра ждет. Святого ветра. Большего ветра. Как день пятидесятницы. И Господь сказал, будет больше.

Как больно мне, когда я оскорблен, когда другой смеется надо мною. Как больно мне, когда я унижен,

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 26 июля. Сила настойчивости. «И сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Бытие 32:26. Иногда мы произносим в молитве несколько слов или предложений и больше не вспоминаем об этом. В других случаях мы мысленно возвращаемся к какой-либо ситуации или к какому-либо человеку и чувствуем, что должны продолжать молиться. Когда Дух Святой постоянно напоминает вам о чем-то, Он хочет, чтобы вы не переставали настойчиво, упорно молиться. В моей жизни были случаи, когда я хотела чего-то и знала, что это соответствует Божьей воле, потому что об этом говорилось в Его Слове. Когда я молилась об этом, но не видела никаких серьезных перемен, я возвращалась к Богу и говорила: «Я снова прихожу к Тебе с этой просьбой. Господь, я не хочу показаться невежливой, но я не перестану молиться об этом, пока не увижу перемен». Иногда я молюсь так: «Я опять прошу Тебя об этом и буду делать это до тех пор, пока не добьюсь изменений в этой области». Иногда нам нужно вести себя как патриарх Иаков, который сказал ангелу Господа: «Не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня». Бог благословил Иакова и сказал, что он боролся с Богом и сможет одолеть людей. Иаков был очень настойчив и стоял на своем до последнего. Смотрите Бытие, 32 глава, стихи с 24 по 28. «Если я знаю, в чем состоит Божья воля, я могу молиться в соответствии с ней и не сдаваться. Богу нравится, когда мы проявляем упорство. Он ободряет нас в своем слове не опускать руки и не отступать. Неотступность в молитве всегда приводит к результату, поэтому доводите все до конца, в том числе и свои молитвенные поручения». Благодаря своей настойчивости Иаков одержал победу, получил новое имя от Бога и новое направление в жизни. Божье слово на сегодня. Богу не нравится назойливость, но Он благосклонен к настойчивым людям.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим». Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

утром в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 26 июля, и наша тема сегодня – ответственность говорить о Боге. Вас когда-нибудь просили говорить на публике, проповедовать, делиться свидетельством? Вы ощущали легкую дрожь, когда делали это впервые? Вы нервничали? Это нормально. Даже апостолу Павлу довелось это пережить, и он пишет об этом в первом послании Коринфянам 2:3. Он говорит Коринфянам: «Когда я был у вас, то был у вас в немощи и в страхе и в великом трепете». Слово «трепет», греческое слово «тромос», описывает человека, который дрожит физически. И Павел написал: «У меня была дрожь, когда я стоял перед вами». Это был момент, когда Павел понял, что у него должна быть Божья сила, или будут проблемы. Ему действительно было необходимо, чтобы пришла Божья сила, иначе он попал бы в неприятную ситуацию. Если вы ощущаете легкую дрожь, когда делитесь свидетельством, не удивляйтесь. Я хочу, чтобы вы знали, Божья сила придет независимо от того, что вы чувствуете. Божья сила приходит, когда люди ощущают свою слабость. И Божья сила придет к вам. Подумайте об этом сегодня.

сердце нежное подвержено скорби. Сквозь всю жизнь он пронес неземную любовь. Искупил грех людской со всех мест и веков, одержал победу над смертью, не оставил сиротами.

0: прости.
1: Театральное служение церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
2: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: счастье.
1: Разгадаем все тайны природы, но не будет в нашем сердце любви.
0: Ты зачем все это?
1: Дела без любви ничего не значат.
2: Если я научусь говорить на всех языках, что есть в мире, но в сердце моем не будет любви, то зачем все это? Разве слова без любви что-то значат?
3: Говорят.

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий, дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Женя, спасибо, что согласился встретиться. Мне нужно поговорить.
1: No problem, мисс.
0: Ну, фу, не знаю. Не знаю, с чего начать. Ну, на днях я ехала по шоссе
1: ну,
0: и...
1: Ну, еще бы у тебя не было проблем. Да не езди ты по этим шоссе, там же такой напряг.
0: Да нет, в то утро было спокойно.
1: Да? Повезло тебе. Ну так, что ты там говорила?
0: Короче, сижу я в машине.
1: Слушай, продай ты свою машину.
0: Продать машину?
1: Да она все равно скоро сломается.
0: Чего ты взял? Я только 20 тысяч наездила.
1: Знаешь, это дело времени. Скоро от нее будет больше проблем, чем пользы. Ну ладно, так что ты там говорила?
0: Ну, я ехала на работу.
1: Да брось ты свою работу.
0: Брось работу? Но мне нравится моя работа.
1: Еще бы. Мы все любим нашу работу, мы только не любим нашего босса, так?
0: Я не думаю, что это причина моей депрессии.
1: Так. И какая же, по твоему мнению, причина?
0: Друзья, которые не могут тебя выслушать.
1: Я не думаю. Скорее всего, плохие условия на работе. Я бы на твоем месте, знаешь, поменял работу. Тебе нужно что-нибудь еще?
0: Да. Человек, с которым можно поговорить.
1: Понятно. Ну что ж, если тебе еще раз захочется поговорить, позвони мне.
2: Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Книга притчей, 18 глава, 13 стих.
3: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва, при содействии Lifeline Production.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».

ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 28. О перемене имен Авраама и Сары, которые, будучи неспособны, одна по неплодию, а другой по старости, к рождению, получили дар плодородия. Итак, когда было дано такое великое и такое вразумительное обетование Аврааму, которому яснейшим образом было сказано: «Я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. Я благословлю ее, Сару, и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Обетование, ныне на наших глазах, исполнившееся во Христе, то вслед за тем эти супруги в Писании уже не называются, как назывались прежде, Авраам и Сара, но так, как называли мы их с самого начала, руководствуясь их общепринятыми именами – Авраам и Сара. Причина перемены имени Авраама прямо оговаривается: «Я сделаю тебя отцом множества народов». Имя Авраам, следовательно, имеет именно это значение. Авраам же, как он назывался прежде, в переводе значит «высокий отец». Причиной перемены имени Сары не указано, но, как говорят занимавшиеся толкованием еврейских имен, содержащихся в этих священных писаниях, имя Сара в переводе значит «госпожа моя», а имя Сарра — «сила». Поэтому и написано в послании к евреям: «Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени». Послание к евреям, глава 11, стих 11. Оба они, как свидетельствует Писание, были стариками, но она сверх того была и неплодна, и месячные очищения у нее уже прекратились, так что она не могла бы уже рождать, если бы даже и не была неплодной. Далее, если женщина преклонного возраста находится в таком состоянии, что обычное женское у нее еще продолжается, то от юноши она родить может, а от старика нет, хотя тот же самый старик еще мог бы родить, но только от молодой девицы, как Авраам по кончине Сары смог родить от Хитуры, так как взял ее еще в пылком возрасте. В этом-то апостолы видят чудесную сторону. Это он имеет в виду, когда говорит, что «тело у Авраама уже омертвело» — послание к римлянам, глава 4, стих 19. Потому что не от всякой женщины, которая доживала последние дни периода плодородия, он мог еще родить, будучи сам в таком возрасте. Омертвелость плоти мы здесь должны разуметь только относительно чего-либо одного, а не всего. Если бы относительно всего, то это был бы уже труп, а не дряхлое тело живого. Решают, впрочем, этот вопрос и в том смысле, что Авраам был в состоянии родить потом от Хеттуры, потому что дар рождения, полученный им от Господа, остался у него и по кончине жены. Но мне кажется, что предлагаемое нами решение лучше, ибо хотя всякий столетний старик нашего времени не может уже родить ни от какой женщины, но в то время, когда жили еще так долго, 100 лет еще не делали человека дряхлым стариком. Глава 29. О трех мужах или ангелах, в образе которых Господь явился Аврааму у дуба Мамврийского. Затем снова Господь явился Аврааму у дубравы в Мамре в образе трех мужей, которыми без сомнения были ангелы, хотя некоторые полагают, что одним из них был Христос, утверждая, что он мог быть видимым еще до обличения во плоть. Конечно, божественной власти и невидимой, бестелесной, неизменяемой божественной природе доступно открываться взором смертных безо всякого со своей стороны изменения, открываться не тем, что она есть, а под чем-нибудь таким, что ей подвластно. А что ей не подвластно? Но если только потому утверждают, что между этими тремя был Христос, что Авраам видел троих, а обращался в единственном числе только к Господу, как написано, вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего», и так далее. Бытие, глава 18, стихи 2 и 3. То почему же они не обращают внимания на то, что содомлян пошли истребить только двое из них, между тем, как Авраам продолжал говорить с одним, называя его Господом, и ходатайствуя, чтобы праведного он не погубил с нечестивым? Ведь и тех двоих Лот также называл в своем разговоре с ними в единственном числе Господом. Хотя он обращался к ним и во множественном числе, говоря: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего» и прочее, о чем там упоминается. Но зато после читаем: «Владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими» и прочее. После этих слов и Господь отвечает ему в единственном числе, хотя был в лице двух ангелов: «Вот в угодность тебе я сделаю и это», и так далее. Бытие, глава 19, стихи со 2 по 21. Поэтому гораздо вероятнее, что и Авраам в трех, и Лот в двух мужах видели того же Господа, с которым говорили в единственном числе, хотя и думали, что это люди. Последнее было причиной того, что они приняли их именно так, то есть что служили им как смертным, нуждающимся в человеческом отдохновении. Но при этом, без всякого сомнения, в них, хотя и подобных людям, было, видимо, такое превосходство, что оказывавшие им гостеприимство не могли сомневаться, что в них пребывал Господь, как обыкновенно пребывал в пророках. Потому-то они называли их самих во множественном числе, а Господа в лице их в единственном. А что это были ангелы, о том свидетельствует Писание не только в книге Бытия, где об этом рассказывается, но и в послании к евреям, в том месте, где хвалится гостеприимство. «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Послание к евреям, глава 13, стих 2. Итак, через этих трех мужей, при вторичном обещании Аврааму от Сары, сына Исаака, высказано было и такое божественное определение: «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли». Бытие, глава 18, стих 18. И в этом определении кратчайшим и полнейшим образом изречены два прежние обетования относительно народа израильского по плоти и относительно всех народов по вере. Глава 30. Об изведении Лота из Содома и об истреблении последнего огнем, об Авимелехе, вожделение которого не могло повредить целомудрию Сары. Когда после этого обетования Лот был выведен из Содома и сошел с неба огненный дождь, то была обращена в пепел вся та область нечестивого города, в котором бесстыдство среди мужчин настолько вошло в обычай, насколько законы предоставляют обыкновенно свободу иным действиям. И это наказание содомлян было прообразом будущего суда божественного. Ибо какой имеет смысл запрещение со стороны ангелов, освобожденным, озираться назад, как не тот, что если мы желаем избежать последнего суда, то не следует возвращаться душою к ветхой жизни, которой совлекается возрожденной действием благодати. Поэтому и жена Лота осталась на том месте, с которого оглянулась, и, обратившись в соль, представила собою для верных своего рода приправу, чтобы умудрить их относительно того, что им надлежит опасаться этого примера. После этого Авраам в Гераре перед царем того города Авимелехом снова поступил по отношению к жене своей так, как поступил в Египте, и подобным же образом она была возвращена ему неопороченной. Когда царь стал укорять Авраама за то, что тот не сказал о том, что она ему жена, а назвал сестрою, то, указывая причину своего опасения, Авраам прибавил и следующее. «Да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего». Бытие, глава 20, стих 12. По отцу она действительно была сестрой Аврааму и с этой стороны была ему родственницей. Красота же ее была столь велика, что и в тогдашнем своем возрасте она могла внушать любовь. Глава 31. О рождении по обетованию Исаака, которому имя дано от смеха обоих родителей. После этого, по обетованию Божию, у Авраама родился от Сары сын, которого он назвал Исааком, что в переводе значит «смех». Ибо в радостном удивлении смеялся и отец, когда он был ему обещан, смеялась в радостном сомнении и мать, когда он снова был обещан вышеупомянутыми тремя мужами. Хотя смех последний не был одобрен ангелом, потому что, будучи даже радостным смехом, он не соединялся с полнотою веры. Бытие, глава 18, стих 13. Потом она была утверждена в вере тем же самым ангелом. От этого-то и получил свое имя отрок. Когда Исаак родился и был назван этим именем, сама Сара показала, что смех этот клонился не к осмеянию чего-либо позорного, а к выражению радости, ибо она сказала тогда: «Смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется». Бытие, глава 21, стих 6. Через некоторое время изгоняется из дома служанка со своим сыном и дается, согласно апостолу, прообразование двух заветов, ветхого и нового, причем Сара представляет собою образ Вышнего Иерусалима, града Божия.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Люди благодати. Очень часто Бог использует ангелов, чтобы служить людям. Но в основном Он использует своих людей, чтобы передавать свою благодать. Это одна из причин, почему мы причастны к Его благодати, стать Его каналами, передавать благодать другим. Я называю это «люди благодать». Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Ефесянам 4 глава 7 стих. Для нас было бы невозможным проходить в жизни скорбь без Божьей благодати, данной нам для утешения. В какой-то момент мы исцеляемся и становимся сосудом Божьей благодати. Я верю, что Павел говорит об этом же, когда он писал: «Которому служителем сделался я по дару благодати Божьей, данной мне действием силы Его». Ефесянам 3 глава 7 стих. «Как соучастников моих в благодати». Филиппийцам 1 глава 7 стих. Апостол делает важное заявление, говоря: «Я иду к Божьему трону получить благодать ради вас. Я хочу быть милостивым пастырем, а не судящим вас, быть способным передавать вам милость во время ваших нужд». Божья благодать сделала Павла сострадательным пастором, способным плакать с теми, кто скорбит. Апостол Петр пишет: «Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Что значит быть хорошим домостроителем и служить многоразличной благодатью Божьей? Являюсь ли я таковым, или всю свою жизнь молюсь только за свою боль, горе и трудности? Возлюбленные, наши страдания производят нечто драгоценное в нашей жизни. Они формируют у нас желание взывать о даре милости и благодати, чтобы предложить этот дар потом тем, кто нуждается. Наши страдания делают нас людьми благодати. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 25. Псалом Давида. «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей, не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду». «Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна мздоимства». А я хожу в моей непорочности, избавь меня и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути, в собраниях благословлю Господа. Глава 25. Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий, ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по силе его, и тотчас отправился». Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказал сие Иисус, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престолы славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 27. 25 лет был Иоафам, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иеруша, дочь Садока. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Озий, отец его. Только он не входил в храм Господень, и народ продолжал еще грешить. Он построил верхние ворота дома Господни и многое построил на стене Афела. И города построил на горе Иудейской, и в лесах построил дворцы и башни. Он воевал с царем аммонитян и одолел их, и дали ему аммонитяне в тот год 100 талантов серебра и 10 тысяч коров пшеницы, и ячменя 10 тысяч. Это давали ему аммонитяне и на другой год, и на третий. Так силен был Иоафам, потому что устроял пути свои пред лицом Господа, Бога своего. Прочие деяния Иоафама и все войны его, и поведение его описаны в книге царей израильских и иудейских. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И почил Иоафам с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Ахаз, сын его, вместо него. Глава 28. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И он не делал угодного в очах Господних, как делал Давид, отец его. Он шел путями царей израильских, и даже сделал литые статуи Ваалов. И он совершал курение на долине сынов Енома, и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом сынов Израилевых, и приносил жертвы и курение на высотах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И предал его Господь, Бог его, в руки царя сириян. И они поразили его, и взяли у него множество пленных, и отвели в Дамаск. Также и в руку царя Израильского был предан он, и тот произвел у него великое поражение. И избил Факей, сын Ремалиин, иудеев, 120 тысяч в один день, людей воинственных, потому что они оставили Господа, Бога отцов своих. Зихри же, силач из Ефремлян, убил Моосею, сына царя, и Изрекама, начальствующего над дворцом, и Елкану, второго по царе. И взяли сыны Израилевы в плен у братьев своих, иудеев, 200 тысяч жен, сыновей и дочерей. Также и множество добычи награбили у них, и отправили добычу в Самарию. Там был пророк Господень, имя его Одет. Он вышел пред лицо войска, шедшего в Самарию, и сказал им: «Вот Господь, Бог отцов ваших, во гневе на иудеев предал их в руку вашу, и вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес. И теперь вы думаете поработить сынов Иуды и Иерусалима в рабы и рабы не себе. А разве на самих вас нет вины пред Господом, Богом вашим? Итак, послушайте меня и возвратите пленных, которых вы захватили из братьев ваших, ибо пламень гнева Господня на вас. И встали некоторые из начальников сынов Ефремовых, Азария, сын Иегоханана, Берехия, сын Мешелемофа, Иезекия, сын Шалума, и Амаса, сын Хадлая, против шедших с войны, и сказали им: «Не вводите сюда пленных, потому что грех был нам пред Господом. Неужели вы думаете прибавить грехам нашим и к преступлениям нашим? Велика вина наша и пламень гнева Господня над Израилем». И оставили вооруженные пленных и добычу у военачальников и всего собрания. И встали мужи, упомянутые по именам, и взяли пленных, и всех нагих, из них одели из добычи, и одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и посадили на ослов всех слабых из них, и отправили их в Иерихон, город Пальм, к братьям их, и возвратились в Самарию. В то время послал царь Ахаз к царям ассирийским, чтобы они помогли ему, ибо идумеяне и еще приходили, и многих побили в Иудее и взяли в плен. И филистимляне рассыпались по городам низменного края и юга Иудеи, и взяли Фефсамис, и Аиалон, и Гадеров, и Сохо, и зависящие от него города, и Фимну, и зависящие от него города, и Гимзо, и зависящие от него города, и поселились там. Так унизил Господь Иудею за Ахаза, царя Иудейского, потому что он развратил Иудею и тяжко грешил пред Господом. И пришел к нему Феглафеласар, царь ассирийский, но был в тягость ему, вместо того, чтобы помочь ему, потому что Ахаз взял сокровища из дома Господня и дома царского, и у князей, и отдал царю ассирийскому, но не в помощь себе. И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать пред Господом, он, царь Ахаз, и приносил он жертвы богам дамасским, думая, что они поражали его, и говорил: «Боги царей сирийских помогают им, принесу я жертву им, и они помогут мне». Но они были нападение ему и всему Израилю. И собрал Ахаз сосуды Дома Божия, и сокрушил сосуды Дома Божия, и запер двери Дома Господня, и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме, и по всем городам Иудиным устроил высоты для кождения богам иным, и раздражал Господа, Бога отцов своих. Прочие дела его и все поступки его, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И почил Ахаз с отцами своими, и похоронили его в городе в Иерусалиме, но не внесли его в гробницы царей Израилевых. И воцарился Езекия, сын его, вместо него.

0: Радио Пилигрим. Светлое радио.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

сегодня неспокойно. И душе моей так холодно и больно. Я соскучился

где же лето? И зачем мне осень? Ты как будто

он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес –

0: Столик на двоих, пожалуйста, у окна.
1: Магари, как романтично.
2: У вас столик заказан?
1: Нет.
2: Извините, но нужно было заказать.
1: Анна Петрович сказал, что не надо.
2: Извините, но это обязательно.
0: Петрович сказал, что его друзья сюда просто так приходили.
1: Все его друзья едят здесь просто так.
2: Извините, ничем не могу помочь.
0: Все, кого Петрович знает.
1: Да, люди со всего города всегда здесь ели без резервации.
2: Извините, вас неправильно проинформировали.
3: Когда речь идет о спасении вашей души, кому вы прислушиваетесь? Знаете ли вы о том, кто сказал, что Он – путь, истина и жизнь? Прислушались ли вы к словам Христа?
0: Похоже, нам придется идти в соседний ресторан.
1: Это в тот, что ли, которым Петрович заведует?
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: человеческих слов нераспознанных, но Боже исполненных.
1: Так много.
0: Сколько разрушенных душ получили шанс, вон сколько рук сейчас.
1: Так много.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Мы с вами вновь Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пастор Алексей, может ли неженатый мужчина быть пастором?
1: Я думаю, что может. Есть для этого несколько оснований в Священном Писании. Но прежде всего, наверное, основанием для такого решения или такой оценки является пример. Иисус Христос был неженатый. Он был основанием церкви, и мы видим достаточно ясно, что у него не было жены. Кроме того, апостол Павел был неженатый. Он посвятил всю свою жизнь, все свое время служения Богу, и даже он писал в 7 главе 1 послания Коринфянам, он говорил о безбрачии, он говорил в 7 главе он говорит следующее, 32 стих. «Я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. Женатый заботится о мирском, как угодить жене». То есть речь идет о конкретных преимуществах, которые Павел отмечал в том, что если человек абсолютно полностью посвящен Господу, то у него будет больше времени, больше возможностей для этого. То есть он не обременен заботами о детях, о обеспечении своей семьи, о том, чтобы быть инструментом, прежде всего, пастырского влияния в своей собственной семье. То есть мы видим в Священном Писании достаточно конкретные указания. Апостол Павел был неженатый, и он даже вот рекомендовал, что если вы хотите в большей степени служить Господу, то вы посвятите себя этому полностью, не обременяя себя брачными узами. Вместе с тем есть другая сторона этого вопроса. Это то, что мы находим в двух посланиях. В первом послании к Тимофею и в послании к Титу. Мы читаем здесь указание о том, какими должны быть служители. И здесь написано следующее. В 3 главе 1 Тимофея епископ должен быть непорочен, одной жены муж. И некоторые воспринимают это утверждение как обязательно, чтобы он был женатый. Но здесь об этом не сказано. Здесь сказано о том, что епископ должен быть непорочен, одной жены муж. То есть, если он женатый, то он посвящен одной женщине полностью. То есть, у него нет в его посвящении какого-либо раздвоения. Он не интересуется какими-то другими женщинами. Он не связан ни с кем, ни с какой другой женщиной. Он посвящен только своей жене. Как я уже сказал, что нам на этом утверждении мы не можем сказать, что человек, который не женатый, он не имеет права быть епископом или быть служителем. Как мы уже говорили, апостол Павел не был женатым, и апостол Павел рекомендует, даже представляет как нечто положительное или полезное то, что человек может полностью посвятить себя Господу. Другими словами, исходя из этого, мы можем, конечно, увидеть здесь несколько граней. С одной стороны, неженатый человек имеет больше времени и больше возможностей для того, чтобы посвящать себя Господу. С другой стороны, человек, который женатый, у него есть больше способностей на практике чувствовать жизнь многих и многих людей, у которых есть жена, у которых есть дети. И они в большей степени могут практически показать шаги, показать путь, как следовать за Христом, в том числе даже на своем собственном примере. То есть здесь есть свои определенные преимущества. Но другими словами, мы не можем в Священном Писании найти какого-либо запрета, что неженатый человек, неженатый брат, неженатый христианин не может быть пастором, не может быть служителем. И у такого служителя, если он неженатый, будут определенные преимущества, но у него будут определенные недостатки. Вот это то, что мы видим в Священном Писании относительно этого вопроса.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!
2: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как они живут проклятой жизнью. Если Бог даст вам богатство, вы проклянете его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать, он живет проклятой жизнью, сказал он в видеообращении, опубликованном на канале в Рутюб. Богатство, которому человек представлен как раб, отнимает сон и аппетит, добавил священнослужитель. Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы представлены к этому золоту. Вы бы прокляли его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь, подчеркнул он. С 4 по 8 августа в Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. В Москве священник начал освещать машины в очереди за бензином. К борьбе с топливным кризисом подключился служитель РПЦ из московского храма, пришедший на заправку и осветивший десяток машин в очереди. Клирик Александр Сергеев рассказал телеграм-каналу «Осторожно новости», что спустя 15 минут его выгнала сотрудница АЗС, указав на частную территорию. По словам священника, это была его личная инициатива, а не спущенная из церковного ведомства. После изгнания он продолжил освещать машины за территорией заправки. «Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, так сказать. А благодать Божия, наоборот, может им помочь, может очередь быстрее сдвинется», – поведал Сергеев. «В этом нет смысла, потому что люди находят какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы быть настолько грубыми, насколько это возможно», – сказал Джон Купер в интервью Crosswalk Headlines. Критика Купером социальных сетей отчасти послужила вдохновением для нового хита группы «Скрем», который является комментарием к порочности общества и реакции человечества на хаос. Он называет социальные сети «клоакой», где люди постоянно орут друг на друга. «Все учат тебя, как жить», – сказал он, добавив, что хотя некоторые советы могут быть безобидными, многие из них носят деструктивный характер и содержат такие высказывания, как «я ненавижу тебя, потому что ты со мной не согласен и ты разрушаешь мир». Фронтмен группы Skillet не боится затрагивать темы, которые могут вызвать споры, будь то его христианская вера, состояние общества или жизнь в целом. В израильском городе Бней-Брак вводится разделение пешеходных зон для мужчин и женщин. Таким образом, власти израильского города официально одобрили введение раздельного движения мужчин и женщин на пешеходных тротуарах. Инициаторы нововведения ссылаются на религиозные нужды местных общин, однако противники указывают на незаконность подобных мер. Муниципальное решение о разделении мужчин и женщин нарушает действующие прецедентные постановления Верховного суда страны, говорят критики. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 27 июля. Будьте как дети. Истинно говорю вам, если вы не обратитесь, не покаетесь и не станете как дети, доверчивыми, непритязательными, любящими и легко прощающими, вы никогда не сможете войти в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, 18:3. Расширенный перевод Библии. В сегодняшнем стихе дети названы доверчивыми, непритязательными, любящими и легко прощающими. Подумайте о том, насколько счастливее мы могли бы быть и насколько лучше были бы наши отношения с Богом и окружающими, если бы мы проявляли все перечисленные свойства. Очевидно, что Иисусу эти качества кажутся чрезвычайно важными, иначе Он не сказал бы, что без них мы не сможем войти в Царство Небесное. Мы не можем пользоваться благословениями Божьего Царства и при этом плохо относиться к людям. Когда речь идет об умении слышать Божий голос, очень важно уподобиться детям, ведь они легко верят тому, что им говорят. Многие называют детей наивными, потому что они принимают на веру даже то, что звучит неправдоподобно. Мне кажется, это не наивность, а склонность доверять. Бог не хочет, чтобы мы были наивными. Он хочет, чтобы мы умели доверять Ему. Иногда после того, как нас предают близкие люди, мы становимся подозрительными и уже не верим никому. Однако окружающие не должны расплачиваться за то, что кто-то поступил с вами плохо. Некоторым людям действительно нельзя доверять, но в мире есть немало хороших людей, поэтому избавьтесь от духа подозрительности и сомнений. Богу вы можете доверять всецело. Не стоит безоговорочно полагаться на человека, но на Бога можно положиться всегда и во всем. Бог хочет, чтобы вы приходили к Нему как дети, полностью доверяя Ему. Верьте всему, что Он вам скажет. Он единственный, кто заслуживает безоговорочного доверия. Божье слово на сегодня. Не позволяйте неприятностям, произошедшим с вами в прошлом, разрушить вашу жизнь. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 26. Псалом Давида. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы его в скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не открынь во гневе раба Твоего». Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Глава 26. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Тогда собрались первосвященники, книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: «Только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе». Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустившись со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При всем и Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И, придя, находит их опять спящими, ибо глаза у них отяжелели, и, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем». Вот приблизился предающий меня. И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, рави!» И поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и он предоставит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявши Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует! На что еще нам свидетели? Вот, теперь вы слышали богохульство его! Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти!» Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитым и говорили: «Прореки нам, Христос! Кто ударил тебя?» Петр же сидел вне, на дворе, И подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвой, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 15. В 27-й год Иеровоама, царя Израильского, воцарился Азария, сын Амасии, царь иудейский. 16 лет был он, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Иехолия, из Иерусалима. Он делал угодное в очах Господних во всем так, как поступал Амасия, отец его. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме. А Иоафам, сын царя, начальствовал над дворцом и управлял народом земли. Прочее об Азарии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Азария с отцами своими, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом. И воцарился Иоафам, сын его, вместо него. В 38-й год Азарии, царя иудейского, воцарился Захария, сын Иеровоама, над Израилем в Самарии, и царствовал 6 месяцев. Он делал неугодное в очах Господних, как делали отцы его. Не отставал от грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. И составили против него заговор Силум, сын Иависа, и поразил его пред народом, и убил его, и воцарился вместо него. Прочее о Захарии написано в летописи царей израилевских. Таково было слово Господа, которое он изрек Иуе, сказав: «Сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом». И сбылось так. Силум, сын Иависа, воцарился в 39-й год Азарии, царя иудейского, и царствовал 1 месяц в Самарии. И пошел Минаим, сын Гадия, из Фирсы, и пришел в Самарию, и поразил Силума, сына Иависова, в Самарии, и умертвил его, и воцарился вместо него. Прочее о Силуме и о заговоре его, который он составил, написано в летописи царей израильских. И поразил Минаим Типсах и всех, которые были в нем, и в пределах его, начиная от Фирсы, за то, что город не отворил ворот, и разбил его, и всех беременных женщин в нем разрубил. В 39-м году Азарии, царя иудейского, воцарился Минаим, сын Гадия, над Израилем, и царствовал 10 лет в Самарии. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех во все дни свои. Тогда пришел Фул, царь ассирийский, на землю Израилеву, и дал Минаим Фулу 1000 талантов серебра, чтобы руки его были за него, и чтобы утвердить царство в руке своей. И разложил Минаим это серебро на израильтян, на всех людей богатых, по 50 сиклей серебра на каждого человека, чтобы отдать царю ассирийскому. И пошел назад царь ассирийский, и не остался там в земле. Прочее о Минаиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. И почил Минаим с отцами своими, и воцарился Факия, сын его, вместо него». В 50-й год Азарии, царя иудейского, воцарился Факия, сын Минаима, над Израилем в Самарии, и царствовал 2 года. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. И составил против него заговор Факей, сын Ремалии, сановник его, и поразил его в Самарии в палате царского дома с Арговом и Арием, имея с собой 50 человек галадитян, и умертвил его, и воцарился вместо него. Прочее о Факии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. В 52-й год Азарии, царя иудейского, воцарился Факей, сын Ремалии, над Израилем в Самарии, и царствовал 20 лет. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. В дни Факея, царя израильского, пришел Феглавеласар, царь ассирийский, и взял Ион, Авел-Бехмаху, и Иахнох, и Кедес, и Асор, и Гаалат, и Галилею, всю землю Нефалимову, и переселил их в Ассирию. и составил заговор Осия, сын Илы, против Факея, сына Ремалиина, и поразил его, и умертвил его, и воцарился вместо него в 20-й год Иофама, сына Азиина. Прочее о Факее и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Во второй год Факея, сына Ремалиина, царя израильского, воцарился Иоафам, сын Озии, царя иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Иеруша, дочь Садока. Он делал угодное в очах Господних. Во всем, как поступал Озия, отец его, так поступал и он. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы курения на высотах. Он построил верхние ворота при доме Господнем. Прочее об Иоафаме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. В те дни начал Господь посылать на Иудею Рецина, царя сирийского, и Факея, сына Ремалиина. И почил Иоафам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида, отца его. И воцарился Ахаз, сын его, вместо него. Глава 16. В 17-й год Факея, сына Ремалиина, воцарился Ахаз, сын Иоафама, царя иудейского. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме и не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его. Но ходил путем царей израильских, и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и совершал жертвы курения на высотах и на холмах, и под всяким тенистым деревом. Тогда пошел Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь израильский, против Иерусалима, чтобы завоевать его. И держали Ахаза в осаде, но одолеть не могли. В то время Рецин, царь сирийский, возвратил Сирии Елаф и изгнал иудеев из Елафа. И идумеяне вступили в Елаф и живут там до сего дня. И послал Ахаз послов к Феглафелласару, царю ассирийскому, сказать: «Раб твой и сын твой я. Приди и защити меня от руки царя сирийского и от руки царя израильского, восставших на меня». И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищах дома царского, и послал царю ассирийскому в дар. И послушал его царь ассирийский, и пошел царь ассирийский в Дамаск, и взял его, и переселил жителей его в Кир, а Рецина умертвил. И пошел царь Ахаз навстречу Феглафелласару, царю ассирийскому, в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царь Ахаз к Урии, священнику, изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. И построил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска. И сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска. И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник, и подошел царь к жертвеннику, и принес на нем жертву. И сожег всесожжение свое, и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и окропил кровью мирной жертвы своей жертвенник. А медный жертвенник, который пред лицом Господним, он передвинул от лицевой стороны храма с места между жертвенником новым и домом Господним и поставил его сбоку сего жертвенника на север. И дал приказание царь Ахаз священнику Урии, сказав: «На большом жертвеннике сожигай утреннее всесожжение, вечернее хлебное приношение, и всесожжение от царя, и хлебное приношение от него, и всесожжение от всех людей земли, и хлебное приношение от них, и возлияние от них, и всякую кровью всесожжения, и всякой кровью жертв окропляя его, а жертвенник медный останется до моего усмотрения». И сделал священник Урия все так, как приказал царь Ахаз. И обломал царь Ахаз ободки у подстав, и снял у них умывальницы, и море снял с медных валов, которые были под ним, и поставил его на каменный пол. И отменил крытый субботний ход, который построили при храме, и внешний царский вход к дому Господню ради царя ассирийского. Прочее об Ахазе,

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Что такое скромность? Ограничение своих возможностей для общего блага? Или дань уважения старшему поколению, строго поглядывающему в нашу сторону? Может, это геройская маска персонажей из известных комиксов или просто стеснительность и закомплексованность? Да и вообще, может, она и не нужна. Кто-то даже называет ее ложной. «Будьте такими, как есть», призывает нас масс-медиа, «не скромничайте». Но вот что любопытно, именно скромность и показывает нас такими, как мы есть, а отсутствие ее – то, что мы о себе пытаемся выдумать. В первом случае хорошо для нас. Во втором – для тех, кто хочет на нас заработать. О Христе Писание говорит, как о скромном посланнике Божьем. Не возопьет, не услышите на улице голоса Его. Не станет Иисус зазывать к себе всех, как это делают продавцы дешевых товаров. Не носил Сын Божий на земле ангельских одежд, не творил фокусов с луной и звездами, не устраивал пышных забав для толпы зевак. Ограничив свои божественные возможности, убрав небесные атрибуты, Он раздавал Себя Самого. Именно в Нем и есть наше спасение. Скромность не порок, а ограничение того, что легко может в порок превратить нашу жизнь. Скромность есть защита наших реальных достижений, и в итоге она более почетна, но уже по-настоящему оценивается. Недаром Господь дает нам совет не занимать лучших мест до начала званого мероприятия. Хуже точно не будет. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете «Христианское радио».

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев продолжает отвечать на ваши вопросы. Пастор Алексей, нужны ли священники в церкви? Не равны ли мы все перед Богом?
1: Я думаю, что это один из важных вопросов, особенно когда мы говорим сегодня о 500-летии реформации, когда мы вспоминаем события, связанные с устройством церкви и с новым подходом, который сложился после протестантской реформации. Дело в том, что за годы существования или тысячелетия даже уже существования церкви, церковь постепенно впитала в себя многоразличные традиции, обряды и практику, которая совсем не обязательно исходит из Священного Писания. Так вот, давайте мы посмотрим, что Библия говорит относительно священников. Действительно, это так. Библия говорит в первом послании апостола Петра, во второй главе, в девятом стихе, там сказано: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в свой чудный свет». Нет, давай вот с этого: «Новый род избранный». «Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». То есть речь идет о том, что каждый христианин, спасенный через Евангелие и Голгофскую жертву, он становится царственным священством. И вот в каком смысле. Дело в том, что до Иисуса Христа, для того, чтобы прийти к Богу, человек мог сделать это только через посредство священника. То есть священник был посредником между Богом и людьми. В момент смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте разрывается завеса, которая отделяет святое святых от всего мира. И это было свидетельством неба относительно того, что теперь каждый человек имеет непосредственный доступ в общении с Богом, и для этого ему нужна личная вера в спасающую жертву Иисуса Христа. То есть, как посредник между Богом и человеком, священник больше не нужен. Так и написано в послании к евреям: один у нас посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. Поэтому всякие другие посреднические услуги, которые предлагаются, это услуги, не одобренные Богом. У Бога есть только один путь. Христос говорит: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит ко мне, как только через, к Отцу, как только через меня». То есть в этом смысле роль священников окончилась. Но вместе с тем мы читаем в Священном Писании, в послании к Ефесянам, в 4 главе, что Иисус Христос установил определенные функции в церкви. Написано: «И Он поставил одних апостолами, других пророками, третьих евангелистами, четвертых пастырями и учителями к снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова». То есть в плане Иисуса Христа, в его дизайне, когда он продумывал церковь, есть место для людей, которые обладают определенным дарованием и которые имеют больший опыт в следовании, в личном познании Иисуса Христа. И у этих людей есть определенные задачи. Они помогают другим верующим уподобляться Христу, то есть написано, к снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть служители церкви имеет ответственность перед Богом, как получившие от Него дарование. Эта ответственность выражается в том, что они служат всем прихожанам, то есть всей церкви, всем людям церкви, служат, помогая им расти, помогая им формироваться в образ Иисуса Христа и делая их способными к созидательному служению. Это чрезвычайно важная задача, которую мы видим представлена в разных гранях в Священном Писании. Она выражается, во-первых, в проповеди Священного Писания, во-вторых, в пастырской заботе, в-третьих, она выражается в том, что те люди, священники, служители, пастыри, они показывают пример настоящей христианской жизни. То есть они познают Иисуса Христа, они практически применяют Слово Божие в своей жизни. И они идут впереди для того, чтобы те, кто идет за ними, могли увидеть практическую сторону христианства или же того или иного аспекта христианства. Именно в этом смысле апостол Павел говорил: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Таким образом, отвечая на вопрос, нужны ли священники в церкви, с точки зрения посредничества между Богом и людьми, не нужны. С точки зрения того, чтобы обеспечить пастырское попечение и заботу о людях в церкви и проповедь Евангелия, с этой точки зрения Писание повелевает, чтобы в церкви были служители, которые выполняют эту функцию.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы всегда можете на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

Петь хочу, как Павел, петь, как Давид. Хочу хвалой, как сила, стены у тюрьмы разбить. И, проходя сквозь пламя, не опалит меня.

0: как Иисус всем сердцем. Хочу любить, прощать, дарить надежду, жить и время не терять. Я всей душою превознесу и буду славить Твое имя, Бог, пока я живу.
1: Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

Давай сломаем все острые стрелы, а наши колени выкинем копья, мечи зароем поглубже в землю, ведь эту войну

0: Слагаю оружие, этот бой не нужен мне. Ты прости, что я ранил тебя стрелами слов. Я искал справедливости, забывая о милости. Я сражался с тобой, когда надо.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как они живут проклятой жизнью. Если Бог даст вам богатство, вы проклянете его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям, вы глупцы и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать, он живет проклятой жизнью, сказал он в видеообращении, опубликованном на канале в Рутюб. Богатство, которому человек представлен как раб, отнимает сон и аппетит, добавил священнослужитель. Дал бы вам Бог миллиард долларов, вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы представлены к этому золоту. Вы бы прокляли его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь, подчеркнул он. 4 по 8 августа в Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. В Москве священник начал освещать машины в очереди за бензином. К борьбе с топливным кризисом подключился служитель РПЦ из московского храма, пришедший на заправку и осветивший десяток машин в очереди. Клерик Александр Сергеев рассказал телеграм-каналу «Осторожно, новости», что спустя 15 минут его выгнала сотрудница АЗС, указав на частную территорию. По словам священника, это была его личная инициатива, а не спущенная из церковного ведомства. После изгнания он продолжил освещать машины за территорией заправки. «Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, так сказать. А благодать Божия, наоборот, может им помочь, может очередь быстрее сдвинется», – поведал Сергеев. «В этом нет смысла, потому что люди находят какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы быть настолько грубыми, насколько это возможно», – сказал Джон Купер в интервью Crosswalk Headlines. Критика Купером социальных сетей отчасти послужила вдохновением для нового хита группы «Скрем», который является комментарием к порочности общества и реакции человечества на хаос. Он называет социальные сети «клоакой», где люди постоянно орут друг на друга. «Все учат тебя, как жить», – сказал он, добавив, что хотя некоторые советы могут быть безобидными, многие из них носят деструктивный характер и содержат такие высказывания, как «я ненавижу тебя, потому что ты со мной не согласен и ты разрушаешь мир». Фронтмен группы Skillet не боится затрагивать темы, которые могут вызвать споры, будь то его христианская вера, состояние общества или жизнь в целом. В израильском городе Бней-Брак вводится разделение пешеходных зон для мужчин и женщин. Таким образом, власти израильского города официально одобрили введение раздельного движения мужчин и женщин на пешеходных тротуарах. Инициаторы нововведения ссылаются на религиозные нужды местных общин, однако противники указывают на незаконность подобных мер. Муниципальное решение о разделении мужчин и женщин нарушает действующие прецедентные постановления Верховного суда страны, говорят критики. Таковы были наши новости на сегодня, новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Британские притчи. Судья неправедный. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Евангелие от Луки, глава 18, стихи со 2 по 8.
1: Если хочешь побеждать, против силы тьмы стоять и не падать никогда —

Бодрствуй духом и крепись, открывай, что есть на сердце пред Отцом своим небесным.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Библия называет нас, христиан, детьми Божьими. Благоговейное и внимательное изучение Священного Писания помогает нам духовно расти, противостоять искушениям, быть ближе к Богу. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Писти о верных признаках христиан. «Открой сердца детей своих, и сам войди, о Боже, в них. Дай слово им Твое принять, и мир святой вкусить опять. Ведь Слово Божье – мощный дух, и может исцелить недуг, оно спасенных веселит и от падения их хранит. Хвала Тебе, о Боже мой, Отец и Сын и Дух Святой, хвала за дар любви Твоей, за слово жизни для людей».
1: Какая замечательная книга Библия! Какую милость оказал Бог человеку, что Он дал ему это как бы письмо от Себя, в котором изложено все для блага людей. Он не скрыл от человека свою волю к нему. Бог в Слове Своем открыл, например, что душа наша вечна, и что нам нужно сделать, чтобы мы не погибли вовеки в аду, а унаследовали жизнь вечную. А это из всех вопросов наиважнейший. Где будет моя и твоя, уважаемый радиослушатель, душа проводить вечность? Библия дает нам верный ответ на такие вопросы. Как могу я стать оправданным перед Богом? И как могу приобрести спасение и иметь уверенность, что я спасен? Все другие книги, учения, понятия, говорящие о вопросе спасения, если они не согласуются с Библией, то они являются заблуждением. Поэтому нет лучшего способа проверить себя, в истинной ли я вере или нет. Апостол Павел пишет так называемым верующим такие слова: «Испытывайте самих себя, вере ли вы самих себя исследуйте». Подумайте, насколько серьезны эти слова. Они были написаны христианам, членам церкви, к которым апостол обращается в своем послании как к детям Божьим, как одаренным многими дарами духовными, и тем не менее, он говорит, испытывайте самих себя, действительно ли вы дети Божьи или нет. Пережили ли вы на самом деле второе рождение, то есть рождены ли вы свыше? Из этого нетрудно сделать вывод, что все же среди и членов Первой апостольской церкви могли оказаться такие, которые имели просто какой-то религиозный опыт, но истинной веры в Иисуса Христа у них не было. Они считали себя детьми Божьими, но оказались христианами только по названию. Например, в Библии есть целый ряд биографических очерков о людях, истинно верующих и тех, которые только на вид были такими, а в действительности нет. Слово Божье дано нам, чтобы мы проверяли самих себя, сравнивали свой опыт с их опытом. В основу нашей сегодняшней проповеди я хочу взять 72-й псалом. Это краткая биография верующего человека по имени Асав. Он не скрывает ни свои проблемы, ни свои согрешения. Он говорит все, как оно есть. Давайте прочтем первые три стиха этого псалма. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои! Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». В этом псалме Асав рассказывает со всей откровенностью об одном серьезном событии, которое произошло с ним. О том, как оно началось, и затем, как Господь пришел к нему на помощь, выручил его, предотвратив его падение и вновь поставил его на прочную почву. И он подводит итог своему повествованию не в конце псалма, а в начале. «О, как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам!» Слово «Израиль» в переносном смысле значит «народ Божий». «Как благ Бог к народу своему, сердца которых очищены кровью Иисуса Христа!» Из этого текста мне хотелось бы показать верный признак христианина, хотя бы два признака. Как человек может знать, что он действительно является дитем Божьим? Как благ Бог христианину. Если не читать дальше, то выходит, что тот, кто называет себя христианином, он принадлежит к народу Божьему, он дитя Божье. Но мы знаем, что одно название еще не факт, что человек принадлежит Богу, что он его дитя. В истории Ветхого Завета были израильтяне, которые Бога отцов своих лично не знали. Так и сегодня человек может называться христианином, но разве это доказательство, что он воистину такой? Дитя Божие нельзя определить ни по названию, ни по внешности и даже не всегда по поведению. Человек может вести себя благочинно, ходить в церковь, поступать справедливо. По наружности он может казаться праведным, а внутри, как Библия говорит, полон хищения и неправды. Так Бог видит человека невозрожденного, который хвалится внешним видом благочестия, а внутренней жизни Божьей нет. Вот почему этот псалом говорит не только, что Бог благ к народу своему, но и к чистым сердцам. Так что не тот подлинный христианин, кто только себя называет таковым, но тот, кто имеет чистое сердце. А чистое сердце может нам дать только Бог. Человек сам этого создать не в состоянии. Поэтому псалмопевец обращается к Богу и говорит: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, сердце чистое сотвори во мне, Боже». Для этого умер Иисус Христос на Голгофском кресте, пролив свою святую кровь, чтобы дать нам именно вот это чистое сердце. Только кровь Иисуса Христа способна очистить нас от всякого греха. А получить это чистое сердце ты можешь только принятием его веры. Это первый признак подлинного христианина, что он пережил внутреннюю милость Божию, и Бог дал ему новое чистое сердце. Но быть христианином не значит получить какую-то легкую жизнь. Обязательно будут испытания и искушения. Они будут, как мы это видим из этого псалма. «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Два раза он говорит «едва», и тут мы видим благодать Божию. Едва, но не совсем. Если ты чадо Божие, то Господь обязательно допустит испытание, преподаст экзамены, чтобы узнать, что у тебя в сердце. Асав, пройдя целый ряд тяжелых испытаний, понял, что спасение не от него зависит, но от Господа. Как Христос сказал об овцах своих: «Я даю им жизнь вечную, и никто не похитит их из руки моей». Такую уверенность дает Дух Святой возрожденному христианину. Пройдя этот путь тяжелых испытаний, псалмопевец в конце своего псалма триумфально, с полной уверенностью восклицает: «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку. Не я за тебя держусь, а ты держишь меня, благодарение Господу». Имеешь ли ты, уважаемый радиослушатель, это новое чистое сердце? Омыто ли сердце твое кровью Иисуса Христа? Или, может быть, ты надеешься на свои усилия, на свою способность, но не на силу Божью удержать тебя до конца? Как ты ответишь на этот вопрос? По твоему ответу можешь узнать, действительно ли ты чадо Божие или нет. Если ты этого не пережил, у тебя нет этой уверенности, то ты можешь сейчас обратиться к Богу во имя Иисуса Христа с теми же словами, с которыми обратился некогда псалмопевец Давид: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, сердце чистое сотвори во мне, Боже». И Он это сделает, мой друг, как скоро Он услышит твою молитву, и тогда действительно ты будешь дитем Божьим.
0: Наша программа подошла к концу. Пишите нам, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

сядешь на престоле ты. Ты дал им очень простой ответ, что точных сроков пока еще нет.